0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

za druga, ja twój pakowo. Замкнутый круг наше чувства, а твои уста стали живой водой. Так было пусто до встречи с тобой. Как говорил Заратустра, ты стала искусством меж небом моим и землей.

рассвет и закат в одном взгляде твоем. Шаги, что по жизни мы вместе идем. Мгновения, что

0: Телепатруль прямо за нами. Брат за рулем, я пишу месседж маме. Мама, не жди, нас не будет сегодня. Бате, скажи, что у сына все ровно.
1: Останавливаемся, будем применять оружие.
2: Мама, тут

0: друга.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
2: У меня в лагере один закон. И этот закон представляю я. Все понял, сука.
3: Я не сука, гражданин начальник.
2: А кто? Скажи все. Вор?
3: Вор.
4: Underground. Я 2 на 2 рекордсы.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Метроном.

0: Не паркирай наместо за трима. Моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.